Никитова не нет салайцовой, Рич огнели не мова им тлак кипак, Ан мочи патлак пипак, Смочиха ехника.

Никитова не нет салайцовой, Викс огнели не мова им тлакипак. Ан мочим патлакипак, значит, как ехника.